0: Ануш, бануш, барабануш, крендель-бендель, скочи в пендель.
1: Гуцульское радио.